0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запитих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.